0: Anmacher 24. Musik, die mich anmacht.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».